Независимое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мам,

0: Мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

Хорошо. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами

Минушок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

телеку рядятся, как дальше жить достать.

снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз. Мне непонятен смысл

0: на Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
1: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
1: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде.
0: В прямом эфире.
3: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.
0: Модный портал. В прямом эфире. Радио Шок.
1: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы Радио Шок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» и факты о глобальном медиасобытии в мире моды – Мет-гала. А также у нас в гостях Наталья Хон, руководитель международного женского проекта «Супервумен». Рубрика «Субкультура от Аси». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: С вами «Модный портал» и рубрика «История моды». Тайные секреты, интригующие истории и скрытые смыслы за событиями и вещами в мире моды. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Оскар в миде моды – Мет-гала, где искусство встречается с эпатажем. Ежегодно у Метрополитен-музея в Нью-Йорке встречаются главные знаменитости нашей планеты – это Мет-гала – самое ожидаемое, эксклюзивное и обсуждаемое событие в индустрии, которое уже давно переросло рамки благотворительного вечера и превратилось в культовый феномен. Мет-гала – это ежегодный благотворительный бал в поддержку Института костюма при Нью-Йоркской Метрополитен-музее. С 1946 года это мероприятие собирает сливки мирового шоу-бизнеса моды и искусства. За невероятный масштаб и влияние его окрестили «Оскаром в мире моды». Но главное, что отличает Мет-гала от всех остальных светских мероприятий – это тема. Каждый год организаторы задают уникальный дресс-код, который гости должны интерпретировать через свои наряды. Красная дорожка Мет-гала становится живым музеем под открытым небом, где от кутюр встречается с современным искусством, историей и политикой. Все началось в 1948 году с инициативы легендарного модного дома Элеонора Ламбрет. Ей нужно было собрать деньги на переезд коллекции музея искусства костюма и огромный Метрополитен-музей. Тогда она организовала костюмированный ужин для нью-йоркской богемы. Билет на тот вечер стоил всего $50, никакой красной дорожки, никакого тотального внимания прессы. Но успех превзошел ожидания. Удалось собрать почти $300 000, и вечер решено было сделать ежегодным. Настоящая эпоха Мет-гала началась в 1972 году, когда куратором Института костюма назначили Диану Вриланд, одну из самых влиятельных женщин в истории фэшн-журналистики. Именно она ввела тематические выставки, которые привязали к балу и превратила обычный сбор средств в интеллектуальное и визуальное событие года. Однако революцию совершила Анна Винтур, главный редактор американского Vogue, которая курирует Мет-гала с 1995 года. Она придумала систему, при которой модные дома платят за столы от $350 000 за 10 мест. А Винтур лично утверждает каждого гостя. Сегодня это мероприятие приносит музею рекордные суммы. В 2025 году было собрано $31 000 000. Сегодня Мет-гала – это глобальное медиасобытие. Прямую трансляцию с ковровой дорожки ведет Vogue на всех цифровых платформах. Каждый образ мгновенно разбирают на мемы, хвалят или критикуют. Но внутри это другая история. Телефоны запрещены. В самом музее на камеры гостей наклеиваются заглушки. Сначала коктейль, потом экскурсия по закрытой выставке, которая откроется для публики только через неделю. Затем ужин под живую музыку и ночные эпер-пати по всему Манхэттену.
0: Радиошок и Александр Семенов представляют.
4: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
4: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде
0: в прямом эфире.
1: С вами модный портал. И я эксперт моды Оксана Венкина. И рубрика «Гости в модном портале». Сегодня у нас в гостях Наталья Хон, руководитель международного женского проекта «Супервумен» – пространство для развития, вдохновления и трансформации женщин. Наталья Хон прошла обучение в двух модельных школах – школа фотопозирования, курсы ораторского мастерства, обучение эвент-менеджменту, обучение в школе этикета. Принимала участие в съемках шоу телевизионного формата с участием Юли Барановска и других медийных персон, что стало одним важным этапом профессионального и личностного развития. Организовывала конкурсы красоты, модные показы, бизнес-конференции, свадьбы и другие масштабные мероприятия. Наталья всегда полна идей, создающих яркие коллаборации и открыта к диалогу, сотрудничеству и новым проектам. Личная трансформация Натальи длилась более 10 лет, и сегодня она создает авторский курс для женщин, который поможет осознать свою ценность, стать увереннее в себе, избавиться от страха проявляться, расширить возможности и окружение, раскрыть свою женственность и внутреннюю силу. Наталья искренне хочет изменить сам подход к понятию красоты. Для нее красота – это не только внешние данные. Настоящая красота женщины заключается в ее ценностях, энергии, внутреннем состоянии, умении вдохновлять и созидать. Новая программа проекта «Супервумен» при поддержке друзей и партнеров поможет женщинам раскрыть и приумножить эти качества, чтобы каждая смогла почувствовать себя по-настоящему ценной, уверенной и счастливой. Привет, Наталья!
5: Привет, Оксана! Так много обо мне всего рассказала, даже любопытно было послушать самой о себе.
1: Да, знаешь, когда со стороны слушаешь, это интереснее, ты понимаешь, кто ты, да, и на каком ты уровне, сколько всего прошла, столько интересного, и похвалить себя, конечно.
5: Да, я вообще услышала, насколько я, оказывается, ценный человек.
1: Ценный в этом мире моды и красоты. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этому проекту? Ты о нем мечтала? Или вот как он вообще... интересно возник.
5: Ты знаешь, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что все приходит в свое время. И когда случился в моей жизни очередной переезд, у меня не было знакомых, друзей, я совсем не знала новый для меня город, и как раз попалась реклама проекта на площадке ВКонтакте. И я увидела, что главный момент для меня ключевой был, что это не конкурс красоты, это проект именно для женщин, чтобы раскрыть женственность и раскрыть внутренний потенциал. Меня это очень зацепило. И я пошла как участница. Проект длился 2 месяца. Я просто погрузилась в него с большими эмоциями. Я не пропускала ни одного занятия. Все было настолько интересно и полезно. И проект действительно познакомил меня и с городом, и подарил окружение. Я нашла сразу профессионалов, которые каждой девочке просто необходимы. Это визажисты, стилисты, фитнес-тренеры, не знаю, хореографы, парикмахеры. В общем, все, кто нужны для счастливой жизни женщины, я сразу обрела такой круг знакомств. Но позже я поняла, что проект меня вдохновляет на что-то большее, и в итоге я стала руководителем проекта. Сначала это была Тюмень, но обстоятельства наши семейные так сложились, что мы переехали в Санкт-Петербург. Но также я не представляла жизни без проекта, и в Санкт-Петербурге с моей подругой Светланой Беляковой мы запустили свою версию проекта «Супервумен» уже в Санкт-Петербурге.
1: То есть этот проект существует во многих городах?
5: Да, причем не только в городах России теперь, он в 2024 году прошел даже в Дубае, наша основательница Анна Матросова, она переехала в Дубай и там провела 1 сезон.
1: Так что куда ни переедете, там и будут новые проекты.
5: Безусловно.
1: И может любой участник в любом городе, получается, создать этот проект, да?
5: Это франшиза, да, если есть такое желание, если вы готовы преображать, делать женщин счастливее, можно обратиться к Анне и рассмотреть проект Супервумен в том городе, в котором вы хотите.
1: Ну и сразу же интересно, как это преображать женщин, делать счастливее? Что это такое делать женщин счастливее, да? Какие специалисты могут работать там, да, с женщинами?
5: Это комплексная программа. Ну, трансформация — такое слово, оно мне уже не нравится. Все-таки женщины почему-то у нас свойственно им ограничивать себя самих же. Почему-то они считают, что, например, кружки танцевальные — это только для детей. А что обо мне подумают? А зачем я туда пойду? Да ну, да у меня такая фигура не такая, да? Да я там скромная, да надо мной будут смеяться. Да никто не будет смеяться, никто не будет уже осуждать. В этом мире столько возможностей, которыми просто надо брать и пользоваться. И наш проект как раз про это. Мы показываем, вроде бы, с одной стороны, казалось, что это вот галопом по Европам, как нам вот последняя участница нашего отзыва оставили. Но, тем не менее, после проекта девочки начинают танцевать, уходят в моделинг многие, потому что мы их знакомим с этим миром, с миром фотопозирования. Все начинают любить себя на фото, потому что это же... почему мы не любим фотографироваться? Да потому что нам не нравится на фото смотреть потом, да? Кажется, рука не там, кажется, не так встала, не так посмотрела, голову не так сделала, ноги не такие длинные. А на самом деле пройти базовые какие-то уроки, ну, изучить эти базовые позы, и все, и на фотографии ты просто королева.
1: Главное — правильно встать.
5: Да, конечно. И главное — улыбаться. Самая широкая улыбка, какая есть.
1: Ну, и светить своими глазками. Да?
5: Конечно, безусловно.
1: Наталья, скажи, пожалуйста, вот какая ты была в детстве? Потому что интересно, какая ты была в детстве, почему этот проект... Сейчас ты занимаешь, ну, вот такую должность в этом проекте, да? Ты, наверное, в детстве организовывала тоже что-то такое женское или нет?
5: Ну, насчет женского в детстве
1: девичьи.
5: Да. А с девочками я всегда была творческой личностью. Даже с детства придумывала какие-то игры. Куклам шила наряды. Мы ходили, я собирала творческую нашу группу, мы ходили в детские сады, показывали спектакли для детей. Вот взрослых с нами не было. Я не знаю, я вот сейчас вспоминаю, это настолько надо быть смелой и уверенной, чтобы это сделать. И да, я помню, что мы пришли в детский сад, к руководителю, заведующей детского сада, и сказали: мы хотим вашим детям показать сказку. Раздала всем роли, мы выучили, отрепетировали, показали. Заведующая сказала: мы с удовольствием в следующий раз вас обязательно примем, учите следующую сказку.
1: То есть уже с детства, да, было такое вот, что получается руководить, ну, руководительское, да, вот какое-то начало,
5: ну, и творческое,
1: что ты собрала,
5: да,
1: руководительское. То, да, то есть так и получается, что в детстве были девочки, вы собирались и что-то творческое организовывали, что сейчас во взрослой жизни это все продолжается.
5: Да, конечно. Ну, там в детстве были не только девочки, потому что нужен был роль разбойника, все-таки играл мальчик.
1: Конечно.
5: Поэтому удавалось и мальчиков тоже.
1: Собираемся всем двором и идем ставить спектакли.
5: Да, именно так и было. Я ходила на кружки, танцевала, пела, играла на деревянных ложках, шила, ходила на кружок кройки шитья, шила себе платья, костюмы. То есть, ну, вот какая-то творческая натура, она во мне всегда была.
1: Но она и не заканчивается, потому что я сейчас вижу на тебе красивый жакет. Расскажи о нем, пожалуйста.
5: Как он? Это все банально, на самом деле.
1: Он не банальный, он просто шикарный.
5: Ну, маркетплейсы спасают всех женщин планеты.
1: Даже так?
5: Да, ну, я стараюсь, конечно, выискивать какие-то интересные вещи, потому что свои образы я считаю всегда креативными, не банальными. Всегда хочется какую-то изюминку добавить в свой образ. И вот нашла случайно, да, мне он очень понравился, я его заказала.
1: Очень классно, но я знаю, что ты еще шьешь, и какие образы ты шьешь для себя?
5: Давно не шила, но последнее я сейчас заказываю. Я привыкла, все-таки на это требуется очень много времени, а я человек совсем не свободный в плане времени, поэтому я придумываю и отдаю швее. Швея очень талантливая, тоже очень качественно реализует. И что главное, мне приходится долго объяснять. Это, я считаю, подарок судьбы, когда находишь своего человека, который тебя понимает с полуслова. Поэтому последние образы — это вот и по индивидуальному заказу, но профессиональный пошив.
1: И получается с дизайнерской идеей твоей собственной.
5: Это, конечно, обязательно.
1: И у нас прилетают вопросы от слушателей. Вопрос к Наталье. Какие планы на ближайшие 2 года? Ну, прям такой вопрос уже совсем на дальнейшее. Наверное, о проекте, да, скорее всего, вот такой вопрос.
5: Ну, здесь хочется небольшую предысторию рассказать, потому что я сейчас прохожу обучение в школе этикета. Вот все мои обучения, которые Оксана перечислила, это наконец-то собралось в один как вот школа этикета, это как раз вот последний пазл, наверное, который собрал мне полноценную картину. Я поняла, что во мне уже много знаний и опыта, которым хочется делиться. И если раньше программу проекта мы собирали, привлекали партнеров, и они проводили мастер-классы, лекции, тренинги, то теперь я поняла, что я сама готова проводить женщин в мир вот как раз вот этой уверенности и проявления талантов, избавиться от страха публичности и вообще призывать к тому, чтобы реализовывать себя в этой жизни. Не просто нести миссию мамы, например, или миссию хорошего сотрудника, офисного сотрудника, да, а именно быть счастливой женщиной, у которой вот миссия гораздо шире.
1: Да, некоторые не знают свою миссию, думают, вот я рожу ребенка и вложу все в него, и это и будет моя миссия женская, да? А потом ребенок вырастает, и женщина такая думает, ой...
5: И вряд ли он скажет, спасибо, мама, что ты не ходила на танцы, не ходила на йогу.
1: А доставала меня, да?
5: Да, постоянно заставляла читать, смотреть какие-нибудь фильмы поучительные. Нет, я тоже боролась. Вот моя трансформация действительно заняла более 10 лет, потому что я была карьеристкой. Я работала в крупной российской компании, и для меня было тяжелым решение уйти из найма. Но 2 года назад это свершилось, и я поняла, что мне нравится. Мне нравится
1: не работать.
5: Я не могу сказать, что я не работаю, но мне нравится заниматься тем, что я хочу. Я поняла, что надо перестать доказывать кому-то что-то. Мы уже все прекрасно всем доказали, мужчинам, что мы можем наравне быть с ними, как они, занимать руководящие должности, да, быть впереди планеты всей. Ну кому это надо? Ну все, доказали, успокойтесь. Женственной, быть женщиной, любимой мамой, быть гораздо приятнее. И я поняла, что я не хочу такой участи для своих 3 дочерей и маленькой теперь внучки, хотя у меня язык не поворачивается называть себя бабушкой.
1: Как это так случилось?
5: Но надо к этому привыкать. Вот я не хочу, чтобы они строили карьеру и так же, как я когда-то, мало уделяли времени своей семье, своему мужу, своим детям. Нужно быть женщиной в истинном значении этого слова. Нужно наслаждаться жизнью и украшать этот мир. И это так приятно.
1: Это точно. Женщиной быть очень приятно. Но есть карьеристки, которые тоже наслаждаются жизнью. И совмещают и карьеру свою, да, и наслаждение женственностью.
5: Я тоже так раньше думала, поверьте.
1: Это не так, да?
5: Это не так. Вот сейчас, если мне скажут... Ну, в первый год действительно мне звонили еще из моей компании, предлагали выйти снова, звонили из других компаний, предлагали. Я сказала, нет, подождите, дайте мне время. Время прошло, и я поняла, что действительно я не хочу возвращаться в офис. Это другая жизнь, это свобода, это... Но это действительно жизнь, когда ты не зависишь от графика работы, да, когда тебе не нужно с 9 до 6 просиживать в офисе, ну хотя я не могу сказать, что я просиживала, я работала, я любила работать, любила свою работу, но я говорю, это совсем другое состояние, это другая энергия, мне даже многие, кто меня не видели 2 года, сказали, что я выгляжу совершенно по-другому, я теперь довольна и все время улыбаюсь.
1: Счастливая, конечно, стала счастливая. Скажи, что ты предлагаешь женщинам? Не сидеть в офисе, а идти в проект Супервумен и наслаждаться жизнью?
5: Ну, не так, чтобы прям не сидите в офисе, идите в проекты. Нет, нужно... Если вы чувствуете себя счастливой от того, что вы находитесь в офисе, и от того, что компания процветает благодаря вам в том числе, ради бога, ну, как бы продолжайте, да? Но что дает проект? Во-первых, он дает общение. Женщина нужна женщине. Пусть эта фраза банальна, но это действительно, это правда.
1: Конечно, поболтать, да?
5: Конечно, по с плеч. А как так? сплетни-то? Уже устали сидеть все в телефонах, эти соцсети. Нет, хочется же рассказать. Uh-huh. А, во-вторых, очень много значит поддержка. Даже вот почему там я долго не могла решиться на свой курс, потому что, может, я не находила отклика. А сейчас меня поддержали, когда рассказала свою идею своим подружкам, близкому окружению. Они сказали: да ты что так долго думаешь? Давай быстрее уже делай, мы уже хотим этот курс пройти сами. Поэтому очень важно, важное значение огромное имеет все-таки поддержка. И причем эту поддержку можно найти не в лице семьи, членов семьи. Обычно та же мама, она скажет: да зачем тебе это надо?
6: Иди работай.
5: Да что ты?
6: Мама скажет.
5: Ну, может быть, да. Но она скажет: вот, ты сейчас там время потеряешь, голова у тебя будет болеть, потому что ты ночей спать не будешь. Да зачем тебе? Успокойся уже и живи спокойно свою жизнь. А подружки нет. Они, наоборот, рационально все это выслушают и помогут и советам, и рекомендациям. И, в принципе, будут теми самыми первыми

0: Не бояться ничего, быть увереннее и слушать себя, а не окружающих, даже родителей. Потому что, ну, мы всегда слушаем, что нам говорят родители. Даже со своим поступлением могу рассказать историю, что я всегда мечтала быть педагогом. Кстати, вот истинное свое начало, оно все равно берет сейчас вверх. Mm-hmm. Я иду к этому, чтобы быть педагогом. Но в свое время мне папа сказал учителем: да ты что, чем ты собираешься кормить семью? Во-первых, это была установка, что я должна была кормить семью, не тот мужчина, за которого yeah. я выйду замуж, да, а я кормить свою семью. А второе, мне не позволили поступить на педагога. Тогда появилась модная профессия, специальность «Мировая экономика». И я с успехом на нее поступила и отучилась 5 лет. Даже параллельно получила еще второе высшее образование. Вот в то время, но мне кажется, может быть, в то время мой отец был прав. Но мы сейчас это не узнаем, да, что бы было время со мной, меняется, если бы я была педагогом, учителем. Но, я говорю, тоже та история... Ну, есть еще личные вопросы, когда я слушала мнение родителей. Мне они запрещали разводиться, хотя я была в первом браке, но не очень мне повезло. Я развелась спустя 11 лет, и можно сказать, что это для меня было, ну, тяжело пережить, такой тяжелый период. Но когда я уже услышала, наконец, себя, я сказала, что вы меня извините, даже если я первый в роду, кто сделает этот шаг, ну... Вы же любите меня в любом случае. Угу. Поэтому я сделала это. Приняла такое решение. Уехала с двумя маленькими детьми тогда в другой город. Период для меня был крайне непростой. Была ипотека в многомиллионную сумму. Было страшно. Было много слез пролито. Но тогда, кстати, и началась моя трансформация.
1: Конечно. Вот. Все сложности трансформируют.
0: Да, потому что после первого такого неудачного брака я решила, может, громко будет сказано, да, поставить крест на отношениях мужчина-женщина. Я решила, что все, я занимаюсь теперь только детьми и только работой, потому что мне нужно выплатить эту ипотеку. Вот. Но постепенно какие-то события, какие-то книги, тоже тренинги, они помогли немножко по-другому посмотреть на свое внутреннее состояние, изменить что-то в голове, да, что потом благодаря таким изменениям я все-таки встретила мужчину, которому доверилась. Mm-hmm. И спустя 10 лет отношений мы в прошлом году даже решили узаконить наши отношения и отметили это свадебным торжеством.
1: И у нас есть любимая композиция. Расскажи, почему она любимая?
0: Потому что такая фраза, она почему-то вот попала именно в самое сердечко. И к нашему торжеству мы сделали индивидуальный заказ колец свадебных ювелиру. И внутри сделали гравировку этой фразы «В самое сердце».
1: Итак, слушаем «В самое сердце», Сергей Лазарев.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Наталья Хон, руководитель международного женского проекта «Супервумен». Наталья, у нас с вами куча вопросов, и мы, конечно же, должны поотвечать. Такой вопрос от слушателей. Наталья, расскажите, что для вас означает слово «Супервумен» сегодня? Это про карьеру, внутреннюю силу или что-то другое? Мы как раз затрагивали, да?
2: Да, безусловно, конечно, речь про внутреннюю силу. Это, вы знаете, женщина — это такое создание интересное, которое успевает делать все в минуту, да? И здесь супервумен — это именно про то, что мы успеваем оставаться женственными, при этом еще заниматься детьми, мужем, домом, еще работой какой-то, да, еще зарабатыванием денег, и при этом выполняем кучу функций одновременно. Вот, но при этом еще и удается нам гармонично выстраивать наши взаимоотношения с окружающими. Тут да. Речь про это.
1: Супервумен — это о суперженщинах. И у каждой, причем есть, да, это вот эта суперсила.
2: И вот суперсила — это в отношении того, что не спасать весь мир, да, а спасать прежде всего, ну, спасать такое слово в кавычках, да, спасать прежде всего себя. И не хочу сказать заезженное слово «люби себя», потому что многие неправильно это трактуют. Это везде уже, можно сказать, на стенах, в магазинах, да, везде написано «люби», «полюби себя» в первую очередь. Многие понимают это, как это, сродни чистому эгоизму, но это не про это. «Полюби себя» — это просто научись слышать себя, но и окружающих в том числе. То есть здесь идет речь про то, что если ты хочешь, чтобы тебе шли на уступки, почему ты не должна уступать тогда? Угу. Да? То есть твои недостатки должны принимать все, потому что ты себя любишь, такая красивая вся. А почему ты не можешь тогда принимать недостатки других? То есть здесь такой вопрос сложный. Это прям вот философский вопрос, над которым можно долго размышлять. Но здесь хочется сказать, что, девочки, любите себя правильно, да, и любите своего мужа и мужчину. То есть ребенок тоже рождается со своим характером, но вы его принимаете любым.
1: Да.
2: Я веду сейчас к чему? Хочется сократить количество разводов. Вот, и хочется, чтобы женщина и мужчина жили в гармонии всегда и находили этот баланс.
1: Да, и помните, что мужчина и женщина — это абсолютно разные существа, я так скажу, да, со своим характером, со своим мнением, и мы всегда уживаемся, потому что все равно мужчина и женщина притягиваются друг к другу. Конечно, мы не можем там все время муси-пуси любить, у нас бывают какие-то там обсуждения, да, и когда мы приходим правильно к этим обсуждениям, то всегда это идет к миру и приятному взаимоотношению и восприятию вообще всего, всей нашей жизни.
2: Конечно, мы всегда любим обижаться, женщину обидеть, это вообще очень легко и просто, да, но, как говорит у нас одна из партнеров проекта, что нужно говорить словами через рот, что ты хочешь, и мужчине нужно всегда объяснять. И вот то, что вы один раз промолчали, второй раз промолчали, это, ну, в итоге не приведет к тому результату, который вы хотите. Поэтому важно общаться и важно произносить то, что вы чувствуете. Даже ваше внутреннее состояние нужно озвучивать мужчине. Потому что, да, априори он другой, он с другой планеты.
1: Да, да. Я это, знаешь, когда заметила? Я с мужем 17 лет в браке. И я не понимала, почему он мне дарит, допустим, такое кольцо, когда я вообще мечтаю о другом чем-то, да? Вот почему. И это непонимание всегда, потому что ты же не знаешь, что у него в голове, а нет, чтобы сказать, и я хочу вот просто конфет, там, да, или еще что-то. Поэтому мужчине всегда нужно говорить и показывать, потому что он чуть-чуть другой. Да, он может быть абсолютно даже другой, не то что чуть-чуть. Мужчина может быть абсолютно не такой, как вы, хотя смотришь, вроде и человек такой же, да?
2: И вроде бы вы с ним на одной волне, да? Но он почему-то не понимает, что ты хочешь именно вот такие цветы, а не другие, да?
1: Да, а не другие. Вот, поэтому, конечно же, говорите мужчине, говорите, да и вообще всем окружающим, говорите, что вы хотите, правильно? Несите то, что вы хотите. И, конечно же, уживайтесь с тем, что человек такой.
2: Да, принимайте его, потому что вы же его когда-то выбрали. И то, что он сейчас стал другим, ну, посмотрите, немножко другим взглядом, да, может, он же жил все это время с вами.
1: Да. Да, может, и вы стали другими, да, для него?
2: Конечно.
1: Поэтому будьте тоже красивыми, а благоухайте, чтобы он на вас смотрел и радовался.
2: И восхищался.
1: Поэтому этот проект и преобразует, господи, не могу
2: преображает.
1: Сказать. Преображает. Да, преображает женщин, чтобы они вот светились, правильно? Они после офиса такие приходили, я устала, хочу халат и спать. А тут...
2: Да,
1: раскрытие.
2: Суть проекта как раз и заключается в том, чтобы работать с внутренним состоянием женщины, потому что стереотипы красоты, они все равно нам навязываются. Почему женщины, я, так как я являюсь сама организатором модных показов, я вижу, как сверкают, начинают блестеть просто невероятно у женщины глаза, когда она идет по подиуму. Даже я вижу этот страх, волнение, потому что она выходит на подиум первый раз, но вот эти эмоции, их не передать. Мы всегда делаем фото, видео, обязательно индивидуальное даже, чтобы она сама потом на себя смотрела, какая она другая, как у нее горят глаза, какая улыбка, как она себя вообще чувствует. Вот на подиуме действительно моделью. Сейчас опять вот повторюсь, да, возможность есть такая у каждой женщины. То есть сейчас уже ушло это в небытие, да, параметры 90, 60, 90. Сегодня, наоборот, любая женщина может выйти и пройти такой опыт, почувствовать себя в роли модели, поймать восхищенные взгляды. А еще это прекрасная возможность дать посмотреть на себя в другом образе. Потому что дизайнеры и стилисты, как правило, подбирают образ, которому ты вообще непривычно, да?
1: Это да. Не ты твой даже обычный. Не выбрал, да, его никогда?
2: Да, даже не посмотрел бы на него никогда. Mm-hmm. А ты вот просто в нем шикарно выглядишь. И увидеть и сказать, это что, правда я? Mm-hmm. Такое тоже бывает.
1: Да, и знаешь, я иногда вижу, когда модель первый раз выходит на подиум, у нее ручки трясутся, вот так вот, аж колотит, потому что столько взглядов на одного человека, да, а потом за кулисами, столько эмоций, что он это сделал, это так необычно.
2: Это так классно. Же реализация детской нашей мечты. Я сама мечтала быть моделью когда-то, но считала, что мой рост 165, это, ну, не модельный. Но когда я прошла обучение, кстати, благодаря проекту уже, да, прошла обучение в модельной школе, и вышла на подиум впервые. Я подумала, как классно, как мне это понравилось. Это было в Тюмени. Потом, когда я переехала в Санкт-Петербург, я решила, что в Санкт-Петербурге другая методика обучения. Я здесь прошла еще курс обучения в модельной школе. Но после этого уже меня было не остановить. Конечно, я стала участвовать как модель во многих показах Санкт-Петербурга. А слава богу, их здесь... Я даже не успеваю сейчас ходить, уже все посещать, потому что их так много.
1: Да, у нас постоянно участие, потому что я тоже везде распыляюсь еще с моделями. А почему вот есть такое желание быть моделью? У меня никогда такого не было. Это от чего-то зависит или как?
2: Ну, это, наверное, красивая картинка с подиума. Мне нравится вот Миланская неделя моды. Я всегда наблюдаю. Вот в Китае, которая проходила тоже неделя моды. Это же красиво. Новые дизайнеры. Вдохновение, да, опять-таки, для своих же образов будущих.
1: Угу. Значит, если мечтаете, обязательно исполняйте свои желания. Если хотите быть моделью сейчас, да, все есть для этого. Все возможности в любом показе. А мы еще прочитаем вопрос от наших слушателей. Какие истории участниц проекта особенно запомнились вам за последнее время? Есть такие?
2: Ой, таких историй действительно много. В каждом сезоне всегда несколько историй. Проект, я не знаю, как он действует, но он точно, это не волшебная таблетка, да, не волшебная палочка. То есть все зависит от самой участницы. У кого-то сразу происходят результаты, а кому-то нужно долгое время, да, постепенно. Но, тем не менее, толчок дает проект. Но если говорить в общем, то очень много результатов у девочек, которые ушли в моделинг именно. Mm-hmm. И сегодня их можно увидеть даже в глянцевых изданиях. Они обучаются, продолжают обучение в подиумном проекте «Runway» Ричарда Люткуса, в школе фотопозирования Евгения Зуева. А если говорить про... Некоторые начали, конечно, свой бизнес. Самый яркий пример — это же моя подруга. Mm-hmm. Причем я ее затащила, извините за такое слово, затащила партнером в свой проект, после которого она поняла, ну, я ей тоже сказала, хватит уже для себя, все для себя, делись с миром уже знаниями, опытом, потому что ты действительно даешь полезную информацию. Она астролог. И она начала рассказывать про эту науку, как она может быть полезна вообще в быту даже. и в бизнесе в том числе. И на сегодня у нее есть свои индивидуальные клиенты, причем к ней записываться уже можно только за 2 месяца.
1: О.
2: Да. То есть, и да, это благодаря проекту.
1: Угу. Проект раскрыл, показал, какая она, да, и, в принципе, люди узнали, женщины те же самые, которым интересно узнать, что там у них будет. А кто мы сужены ряженый?
2: Да, многие после проекта, кстати, ну, как ни печально, разводятся с мужьями, потому что понимают, что они там абьюзеры, и понимают, что они в каких-то нездоровых отношениях находятся все это время. А кто-то, наоборот, выходит замуж, кстати.
1: Угу.
2: Такие случаи. Причем делают предложение прямо на гал-шоу, на финальном гал-шоу.
1: Да,
2: я сама в том числе была. Я не знаю, что случилось с моим мужем, но в 2024 году именно на всероссийском супервумен-шоу он сделал мне предложение на сцене. Прямо.
1: Ой, как это вообще, как это романтично.
2: Да, я не ожидала, я не знала об этом ничего. Угу. Честно.
1: Это, конечно, приятно, вот каждому бы такое, каждой женщине вот такие предложения на таких больших шоу, да и вообще. Давайте еще один вопрос зачитаем от слушателей. Какой совет вы можете дать женщинам, которые сомневаются и боятся подумать о себе, о своем личном развитии?
2: Первым делом прийти вот в такое женское сообщество. К нам можно прийти, кстати, у нас анонсирована серия уже летних встреч. В нашем сообществе ВКонтакте мы их тоже публикуем. Просто приходите, знакомьтесь с нами, вы всегда найдете поддержку, и мы избавим вас от вашей неуверенности 100%.
1: То есть только попробовать стоит, только хотя бы заглянуть, да.
2: Да, конечно, вообще. Ну, можно сидеть дальше, сомневаться в себе, да, сидеть в своей квартире, не знаю, в офисе, а можно просто один раз прийти к нам, попасть в наше окружение и понять, что есть много возможностей и мотивации, и поддержки. У нас находят друзей, подруг в проекте, потом начинают дружить с семьями.
1: Как проходят вот шоу и галопоказы? Что это такое за показы такие?
2: Когда идет программа двухмесячная, работают стилисты, визажисты, специалисты, эксперты по здоровью. Девушки проходят курс моделинга, школу фотопозирования, тоже мастер-класс. По личностному росту тренинги. И, конечно, к концу, к завершению этой программы хочется, чтобы они продемонстрировали эти успехи хотя бы своим близким. И мы такое делаем, как конкурс красоты. На сцене вручаем короны каждой, потому что каждая женщина достойна носить корону, подарки от партнеров, дипломы участницы. Это все такое красивое праздничное шоу с ведущим, с музыкой, со спецэффектами. И, конечно, там и эмоции, слезы, счастье, радости. И очень приятно, когда мужчины потом подходят, мужья, и благодарят нас за то, что мы им дарим такую счастливую женщину. На последнем гала-шоу муж одной из участниц подошел и сказал: «Вы вернули просто нас 20 лет назад». Я ее, говорит, такой видел, вот когда мы начали только встречаться.
1: Ну, как интересно. А есть у вас в проекте мужчины?
2: Этот вопрос нам постоянно задают. В нашем проекте мужчины только партнеры и наши мужья, которые все время помогают нам какие-то носить атрибутику, собирать баннеры.
1: Всегда у женщин, конечно же, есть мужчины. Они просто вне поля.
2: Они всегда задействованы, да, но вот как это, косвенно, да.
1: Да, поэтому мужчины, конечно же, как без мужчин?
2: Вообще никак.
1: Без мужчин никак. Ну, а мы послушаем еще одну любимую композицию. И она у нас Риана.
2: Ой, это, да, наш такой негласный наш гимн проекта.
1: Расскажите, что, почему за внегласный?
2: Ну, потому что у нас официального такого признанного нет гимна, но для нас эта песня с таким глубоким смыслом, что каждая женщина должна сверкать, как бриллиант.
1: Женщины, сверкайте и слушайте Риану. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Наталья Хон, руководитель международного женского проекта «Супервумен». Наталья, нам интересно о планах, какие проекты в ближайшее время будут у вас, у партнеров. Куда нам идти?
2: Я вас приглашаю на большое мероприятие, фестиваль «Вплетая смыслы» с таким глубоким смыслом, повторюсь. Это про женственность. Будем ставить рекорд, плести самую длинную косу. Это будет бесплатное участие 20 июня в пространстве АТС. Мы со Светланой выступаем амбассадорами этого фестиваля, потому что это именно про женственность, про семейные традиции, именно про внутреннее состояние, как раз то, что пересекается с нашим проектом.
1: Ну, косы надо уже плести на поле. Но это очень интересно, приехать и вплести свою... Свою косу в косу.
2: Свою частичку, да, свою в косу. Ну, мне кажется, такая активность к этому фестивалю наблюдается, поэтому пространства АТС точно не хватит. Мне кажется, мы на ближайшие улицы выйдем.
1: Да, да, да.
2: Присоединяйтесь и вплетите свою косу в нашу большую всероссийскую косу.
1: Да, очень интересно. А что еще такое ожидается, что-то интересное, может, у вас, или это будет через обучение, да, какое-то?
2: Нет, не обязательно. У нас в июне у нас есть наш женский клуб. Вот мы анонсировали встречи на июнь. Это будут экскурсии, кстати, по Петродворцам специально для наших участниц. Мы готовим такую интересную экскурсию. Будем играть, будем встречаться со стилистом, будем проводить английское чаепитие. Кстати, я буду сама проводить. Mm-hmm. Ну, не зря же я обучаю в школе этикета. Да. Для меня эта самая тема очень интересная, и я погрузилась в исторические какие-то данные, поэтому хочется этим непременно поделиться. И обязательно, если вы видели, может, прошлым летом мы проводили флешмоб в черных пиджаках, красных косынках, да, красных, да, перчатках, колготках. Произвели фурор просто такой у Исаакиевского собора. В этот раз мы хотим повторить флешмоб, но идею я пока не буду раскрывать, но это будет тоже весьма красиво.
1: Уже, конечно, не терпится, я представляю, что это будет интересно.
2: Да, следите за анонсами в нашем аккаунте сообщества, мы обязательно об этом расскажем.
1: Как вам присоединиться, если кто-то хочет, уже засветился, такой думает, что-то интересное?
2: Можно подписаться на наше сообщество ВКонтакте, можно написать лично мне, и я добавлю в наш закрытый чат, где как раз мы первостепенно анонсируем встречи там. И уже в ближайший четверг даже поиграть вместе с нами в «Мафию».
1: Так что, кто хочет поиграть в «Мафию», может, кто-то любит, то приходите. Расскажите, есть ли какие-то членские взносы, как женщине, или она может сначала попробовать, посмотреть, и если понравится, уже идти с вами дальше?
2: У нас нет членских взносов. Встречи бывают как на безоплатной основе, так и на платной. Это зависит от того, какой формат мероприятия. Но основной сезон, основная программа, мы планируем к осени обновить нашу программу. Если раньше акцент мы делали на привлечение партнеров, то сегодня я делаю эту программу под себя, потому что я готова делиться своим опытом, своими знаниями с женщинами, делать их увереннее, избавлять от страхов, проявляться. И вообще призываю к тому, чтобы не скромничать, не бояться, а все-таки пробовать новое. Никто вас сегодня не осудит и не скажет, что вы какая-то не такая.
1: Да, и пробовать себя в новых направлениях обязательно,
2: обязательно
1: интересно. Давай еще ответим на несколько хотя бы вопросов. И больше, пожалуйста, не пишите нам. Что важнее для успеха, дисциплина или вдохновение, пишут наши радиослушатели?
2: Ну, конечно, сначала вдохновение, но если вы хотите реализовать, чтобы ваше вдохновение получило какую-то реализацию, продолжение, то дисциплина здесь, безусловно, тоже важна.
1: И не то, и без того, и не без другого мы никак не можем, да, прийти к успеху.
2: К сожалению, нет. Иначе это просто останется вашим вдохновением.
1: Да. И еще такой вопрос. Нашим слушателям очень интересно, о чем вы мечтаете сейчас?
2: Ой, сложный вопрос для меня. Чтобы был мир во всем мире, да, это глобально, но это действительно так, потому что это отражается буквально на каждой семье. Но, а если касается меня, то все-таки у меня большая мечта — это создать большое женское сообщество где женщины будут поддерживать друг друга, помогать друг другу, возможно, даже получить какую-то государственную поддержку в этом плане, потому что в основном, конечно, в такие проекты приходят женщины немножко сломленные, не знаю, как правильно сказать, но кажутся немножко там несчастными, с какими-то неудачными отношениями, после разводов и так далее. Хочется, чтобы был такой поддерживающий центр для них. Угу. Вот. Ну и, наверное, еще одна мечта, что много, да, размечталась.
1: Мечтать не вредно.
2: Хочу с осени начать влиять, если можно так сказать, на культуру воспитания наших детей. Хочу предложить в школе проводить уроки этикета, манеры прививать хорошие детям, ну и, конечно, сотрудничество с детским домом.
1: Очень хорошие проекты. Я, конечно, желаю удачи во всех этих проектах, в реализации всех мечт. И можешь дать совет для женщин? Ну, еще какое-то такое мини-наставление.
2: Как говорит, опять же, партнер нашего проекта, женщине вредно думать, она может передумать. Поэтому, милые женщины, девушки, не думайте долго. Пробуйте, дерзайте, не бойтесь больше уверенности. Если нужна поддержка, если нужна мотивация, мы всегда открыты. Напишите мне, мы поможем добрым словом всегда. Вот. А если нужно что-то больше, уже привлекать партнеров, то здесь, безусловно, тоже найдем решение.
1: Ну и приходите в проект Superwoman.
2: Приходите.
1: Ну, а мы заканчиваем, да, наше общение. Прощаемся с тобой. Очень было приятно пообщаться и узнать об этом проекте.
2: Благодарю, Оксана. Очень такой новый опыт для меня, но время пробежало просто незаметно. Приятно пообщаться.
1: И мы слушаем песню «Феникс» и «Никогда не сгорим».
2: Да? Никогда.
1: Возобновимся снова.

0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: А с вами радиопередача «Модный портал» и рубрика «Субкультура от Аси» от юного дизайнера бренда «Аси».
2: Если вы сейчас слышите в эфире очередную поп-песню про вечную любовь, выключите приемник, потому что мы начинаем там, где заканчиваются правила. С вами Ася. Сегодня говорим о тех, кто красит волосы в зеленый, ходит в массивных мартинсах и слушает музыку, от которой у бабушек случается нервный тик. Тема «Альт». Если вы откроете ТикТок или просто пройдетесь вечером по центру города, вы их узнаете сразу. Это не панки в косухах, не Эмма с челкой на глаз. Это будто собрали все лучшее от всех субкультур за последние 30 лет и добавили розовых волос, сетчатой майки и кошачьих ушек. Слово «альт» пришло от английского «альтернатив», «альтернативный», «иной». Это ответ миру глянца, ботокса и идеальных фото в Инстаграм. Их главный посыл – ваша идеальность – это скучно, мы хотим странного. Как узнать альта с первого взгляда? Гайд для тех, кто все еще путает их с готами. Готы – черные, альты – мятные, но с кислотно-розовым. Готы молчат в углу. Альты могут молчать, но в наушниках у них хаос. Готы слушают готик-рок, альты все подряд, от Нирваны до пошлой Молли, от Ice Peak до Мелани Мартинез. Альтушка носит чокер. Это такой ошейник, который ничего не значит, но выглядит дерзко. Огромные ботинки нью-рок или мартинсы, юбка-клетка поверх порванных колготок и, конечно, челка, закрывающая один глаз. Второй глаз подведен стрелками так, что можно порезаться. И, конечно, музыка. Не бывает альта без саундтрека. Слушают они то, что не поставят Европа плюс. Основа – гранж 90-х, король Курт Кобейн. Дальше – экспериментальный постпанк, инди-рок, синтезаторы с драм-машиной. А в еще в их плейлистах до сих пор жива группа «Пошлая Молли». Ее искренняя смесь рока, поп-панка и хулиганского чтива стала гимном для тысяч альтов. Но у любой субкультуры есть и теневая сторона. Как только альт стал мейнстримом в ТикТоке, его начали троллить. Помните мемы про скувов и госуслуги? Шутка про то, что неопрятному мужчине за 30 можно заказать альтушку через портал госуслуг. Жестоко, возможно, но смешно. А еще альтам часто приписывают показную депрессию, желание страдать на показ и бесконечные фото черно-белых глаз. Но если отбросить мемы, альт стал голосом тех, кто не вписывается в систему, кому душно в чистом офисе и надоело притворяться, что у тебя все ок. Альт не умрет, как не умирал панк, он просто сменит челку на другой цвет и найдет новую волну в интернете. А вы говорите госуслуги. С вами была Ася, следите за новыми выпусками и до встречи.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: А наша модная передача подходит к концу, и следующие фэшн-мероприятия пройдут 3 июня «Русский код в моде» – лекция от Арины Поляковой в Большом гостином дворе. 5 июня – День молодежная. «Русь молодежная» – модный показ с делегацией из Индии. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Наталья Хон – руководитель международного женского проекта «Супервумен», Ася с рубрикой «Субкультуры» от Аси. Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
0: Я в шоке. Radio Shock.ru

0: Радио Шок. Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Я поздравляю всех с началом лета. У нас с вами впереди 92 дня самого классного времени года. И в прямом эфире в 19.00, как всегда по понедельникам, ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула. И сегодня в программе «Оригинальный мир» у нас день детского самоуправления. Потому что, как вы помните, первый день лета – это не только радость по поводу начала каникул, но и день защиты детей. И уже, как всегда, по традиции, в первый летний эфир в мою программу приходят молодые журналисты, которые почему-то тыкают мне пальцем в наушники, вот, и которые будут сегодня брать интервью. И у нас в гостях сегодня юнкоры из медиа-центра «Бумажный самолетик» и «Четыре угла» города Всеволожска, и они будут мучить своими вопросами рок-музыканта и героя нашей сегодняшней программы Станислава Грязина, солиста группы «Рок-н-ролл Патрол». Стас, привет!
2: Региночка, привет, рад тебя видеть, как всегда.
1: По понедельникам.
2: Как всегда, как по всегда понедельникам.
1: Я тоже тебя очень рада видеть в этой новой для тебя роли, гостя моей программы. У нас с тобой был короткий эфир в рамках одного из марафонов на Радио Шок, но ты впервые гость программы «Оригинальный мир». Как тебе в этом статусе?
2: Ты знаешь, для меня каждый приход на радио как в первый раз.
1: Да?
2: Да, я всегда волнуюсь, переживаю, как же он пройдет, что же будет потом, что же люди услышат.
1: Ну смотри, сегодня люди услышат все твои самые сокровенные секреты, потому что мои ребята из медиа-центров готовились, писали вопросы, они пришли с бумагами и со списками. У нас здесь юные журналисты от 2 до 8 класса, которые подготовили тебе самые каверзные вопросы. Я думаю, что мы начнем. Вот, ребята готовились, старались, поэтому отвечай, пожалуйста,
2: супер,
1: искренне. Вот. И еще мы надеемся, что ты нам сегодня споешь, что ты же не просто так пришел с гитарой.
2: Да, гитару я взял не просто так, надеюсь, что-нибудь сегодня получится спеть. Так, но
1: передаем микрофон,
2: да, передаем микрофон вот, юному поколению.
1: Да, итак, первый вопрос у нас подготовила Алиса. Алиса, рада видеть тебя в прямом эфире, представляйся и вперед, погнали. Поближе к микрофону только.
3: Как вы нашли свою профессию?
2: Для меня музыка — это не профессия. Для меня это, с одной стороны, хобби, для меня это что-то большее. Я в этом нахожу свою какую-то отдушину. Мне очень нравится заниматься музыкой, я постоянно придумываю песни. Основная работа у меня другая. Вот, зарабатываю деньги я другим, у меня обычно есть работа, а музыкой я занимаюсь для души, для радости, для удовольствия.
3: А что вас привело к этому? Со скольки лет вы играли на гитаре? Хочу вас спросить.
2: На гитаре я играю с 14 лет. Так получилось, что музыку я люблю с детского садика. У моих родителей были пластинки, и мы с моим старшим братом...
1: Виниловые
2: пластинки. Мы с моим старшим братом слушали их. Там были очень смешные группы, типа «Черный кофе», «Мастер», «Круиз», «Владимир Кузьмин», которого я очень люблю. Мы брали какие-то веники, какие-то там швабры, прыгали с ними, имитируя игру на гитаре. Вот. А позже... В город Ковдор, откуда я родом, приехал преподаватель гитары Анатолий Павлович Серцев. Я пошел к нему заниматься в 14 лет.
1: А были у тебя такие пластинки, пластиковые, голубые, гнущиеся?
2: Да, да.
1: На них были сказки «Бременские музыканты».
2: Да, там были не только, там были звезды эстрады. Более того, были еще такие пластинки, не только синие, были еще, они назывались «На костях». То есть пластинки, нарезанные на... Снимках в...
1: А, нет, такого у меня не было. У меня до сих пор, кстати, лежит на даче огромное количество, коллекция винила и голубых вот этих вот пластинок тоже.
2: Да, я большой фанат пластинок. Недавно я реанимировал свой старый проигрыватель, который увез от родителей. Купил себе стереосистему, часть сохранившихся пластинок, и теперь... С моей супругой мы иногда ищем новые, что-то находим, слушаем и радуемся.
1: А вот сейчас будет вопрос от меня. У тебя есть супруга?
2: Да. Моя любимая супруга Александра.
1: Вас можно поздравить?
2: Нас всегда можешь поздравить.
1: Я не знаю, Александра машет руками за кадром. Вот, я вас поздравляю. Так, и у нас следующий вопрос как раз-таки от Вадима про то... Вадим, задавай свой вопрос.
4: Сейчас. Какого был самый смешной момент?
1: Ой, я думала, Вадим хотел спросить, что красивая девушка с тобой пришла. Но смешной момент тоже хороший вопрос.
2: Смешных моментов было много.
4: Именно самый смешной.
2: Ну вот один из смешных моментов. Как-то мы выступали на большом опен-эйре после группы «Пилот». С группой 148 Band. Вот, и наш гитарист, а я в этой группе играл на бас-гитаре. Перед выступлением выпил очень много жидкости. Ну, будем говорить честно, это было пиво. Выпил он очень много. И когда мы вышли выступать на сцену, мы отыграли две песни. И внезапно он похолодел, покраснел, побелел, этот гитарист,
1: и убежал.
2: И убежал прямо посреди выступления. Нашему вокалисту пришлось минут 10 рассказывать анекдоты, потому что это, представляете, огромный опен-эйр, и там никуда не убежишь, не спрячешься, все на виду. Ну, вот так. Ну, гитарист вернулся, мы доиграли концерт, но всем было очень весело.
1: Хорошо, у нас следующий вопрос. Ребят, кто готов? Саша, Кирилл, Арон. Так, вопрос от Арона.
5: Какой ваш основной вид деятельности?
2: Я работаю в крупной фирме, которая занимается импортом музыкальных инструментов, звукового оборудования. Это мое место работы. А в свободное от этого времени я вот посвящаю музыке.
1: Это случайно совпало, что у тебя основной вид деятельности тоже связан с музыкой? Или ты целенаправленно выбирал
2: эту работу? Скажем так, это... скажем, целенаправленно шло к этому, поскольку у меня есть определенные знания и компетенции в музыкальной сфере, в музыкальном оборудовании, поэтому это было обосновано.
1: Тебе нравится?
2: Да, это хорошая работа, мне нравится.
5: Как ваши коллеги относятся к вам как к музыканту?
2: Все мои коллеги — это так или иначе музыканты либо в прошлом, либо в настоящем. Кто-то играл в крупных коллективах, таких как Айова в прошлом. Вот. Но сейчас кто-то посвятил себя семье и работе. Ну, просто не хочет ездить на гастроли, не хочет заниматься репетициями. Ну, его устраивает семейная жизнь. Кто-то, как я, после работы где-то выступает, играет, репетирует. Ну, то есть все мы как бы на одной волне, все в какой-то степени музыканты.
1: Следующий вопрос у нас от Кирилла.
6: В каком возрасте вам пришла мысль основать рок-н-ролл группу?
2: Когда я в первый раз взял в руки гитару в 14 лет, у меня сразу же была мысль основать рок-группу. Не было мысли там именно рок-н-ролл группу, вот, это хотелось просто играть рок, выступать, что-то
1: почему
2: играть, что-то громкое такое.
1: Почему
2: мощное.
1: Не попсу?
2: Потому что подростков в то время попса никак не радовало, не воодушевляло.
1: А как же это, такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра, все же слушали.
2: Да нет, мы же были...
1: Это единственная моя...
2: Все подростки того времени, ну, по крайней мере, в моей компании, они со скепсисом, даже с некоторой долей презрения относились к попсе, к таким песням. Это потом уже, повзрослев, ты понимаешь, что такая музыка привлекает девушек, вот, с ними можно потанцевать, о чем-то договориться.
1: Погоди, а Продиджи? Все же тогда слушали Продиджи.
2: Продиджи и Нирвану тогда все слушали.
1: Да.
2: Ну и Металлику еще немножко. Я вот из тех, кто слушал Металлику.
1: Подожди, слушали Продиджи, Руки вверх, Металлику, Агутина, Киркорова.
2: В тот момент была очень жесткая сегментация людей. То есть были металлисты, были панки, были рэперы. И эти субкультуры друг друга на дух не переносили и дрались друг с другом. То есть могли встретиться металлист на улице с панком или с рэпером, и они все это заканчивалось тем, что они могли подраться. Это были 90-е годы, и тогда все было очень жестко.
1: И ты решил играть за металлистов?
2: Да, я был в стане металлистов.
1: Кирилл?
6: А как именно вы совмещаете хобби и род деятельности?
2: У меня это прекрасно совмещается. Днем я работаю на основной работе, а вечером ухожу на репетиционную базу, репетирую. Ну, либо мы где-то выступаем.
6: Как ваши близкие или знакомые относятся к вашей сфере деятельности, увлечению?
2: Здесь нужно было проявить некоторую хитрость, и тогда все идет как по маслу. Я в данном случае привлек свою супругу к музыке, она со мной поет, мы вместе проводим время, и нам обоим это нравится. В итоге у нас не возникает конфликтов.
7: Какие события влияли на написание песен?
2: События совершенно разные влияют на написание песен. Это какие-то сильные эмоции. То есть в какой-то момент, например, тебя бросила девушка, ты в расстроенных чувствах написал песню. Или ты прочитал какую-то книгу, воодушевился чем-то, узнал какую-то новость, расстроился, разозлился и написал какую-то злую песню. Любые эмоции можно использовать для написания песен. Песни могут быть нежные, про любовь, могут быть злые, могут быть агрессивные. Любая песня внесет в себе какой-то внутренний заряд, твою внутреннюю энергию.
1: Слушай, звучит как будто бы не системно. То есть как будто бы невозможно выстроить системный поток построения песен от альбома к альбому, потому что если ты зависим от эмоциональных качелей для того, чтобы написать, ты не можешь запрогнозировать.
2: Ты понимаешь, здесь можно подходить к музыке с разных позиций. Если ты к ней подходишь как к некому потоку, то ты и воспроизводишь потоковую музыку. Это, знаете, это хорошо для, например, такой музыки, которая играет в лифте, там, в торговых центрах. Такая однообразная, унылая музыка, она всегда одинаковая, безэмоциональная. Вот. Такую музыку можно писать бесконечно, она не зависит от твоих эмоций. А когда ты хочешь что-то яркое, яростное, поделиться чем-то, тем, что люди будут слушать, от чего будут плакать, от чего будут воодушевляться, для этого нужны сильные эмоции.
1: Хорошо, ты используешь ИИшку для написания текста?
2: Нет, я как бы мы с коллегами пробовали ИИшки, Суна в частности, в качестве баловства. И для нас это было, конечно, шоком, когда ИИ уже научилась петь и там на английском, на русском языке, она сама придумывает тексты, поет лучше тебя, играет лучше тебя. В какой-то степени для кого-то это может быть как бы поводом просто опустить руки и перестать заниматься музыкой. Кто-то выключает просто эти нейросетки и занимается музыкой от души, потому что тебе это надо, потому что ты испытываешь эмоции, и ты вкладываешь ее в музыку.
1: Ты съехал с вопроса. Ты используешь ИИшку для рифмовки и написания текста?
2: Нет, мне это не интересно, потому что ИИшка, она выдает стандартные как результаты. Это что в музыке, что в текстах. Она выдает тебе что-то среднее по больнице. Она как бы анализирует там миллион текстов одинаковых и выдает тебе выжимку. И она такая же бесхарактерная и безэмоциональная.
1: Хорошо, а если, например, вот ты пишешь и понимаешь, что у тебя стопор, не знаю, там рифму не можешь придумать, там еще что-то, будешь к ИИшке обращаться?
2: У меня есть песни, которые, например, отложены в долгий ящик, там, они там лежат там, 2 года. Я к ним не возвращаюсь, потому что у меня, ну, до них не доходит вдохновение. В какой-то момент ко мне придет какая-то музыкальная идея, она зацепит за собой какие-то слова. И от этого пойдет развитие песни. Бывает так, что ты выходишь из подъезда, мы вот, например, как-то вышли с моей женой и обсуждали погоду в Петербурге. Родилась одна фраза, за ней вторая, потом через полгода родился текст. постепенно. Он эволюционировал, и более того, бывает так, что у меня уже какой-то текст написан, но он мне до конца не нравится. И я его тоже откладываю в долгий ящик, и потом через какое-то время ко мне приходят какие-то более удачные фразы, какие-то более интересные идеи, и текст дописывается.
1: Правильно ли я тебя понимаю, завершая тему, что Ишка никогда не заменит музыкантов с авторским написанием?
2: Она может заменить технических музыкантов, то есть тех, кто изначально пишет такую музыку, которая не имеет эмоций. Как раз, как я и говорил, что такая, какой-то лаунж для ресторанов, да, который одинаковый, однообразный.
1: Он бы с тобой поспорил, что он одинаковый, однообразный.
2: Вот, но, по крайней мере, вот это Иришка научилась делать уже очень хорошо.
1: Так, нам пришел вопрос из чата. Что чаще всего вас вдохновляет на создание новой музыки? Видимо, не текстов, а именно музыки.
2: У меня рождается музыка несколькими способами. Либо это какая-то свободная импровизация дома на гитаре, на репточке. Ты что-то играешь, импровизируешь, хоба, появился какой-то риф. Он показался себе интересным. Ты его запоминаешь, откладываешь. В какой-то момент на него нанизывается какая-то гармония, и так начинает появляться песня. Бывает, музыка идет от каких-то, ну, сходил от музыкальных каких-то идей, да, то есть ты сходил на концерт, какой-то концерт, который тебя вдохновил, какой-то рок-концерт, да, ты понимаешь, ты получил какие-то мощнейшие эмоции оттуда, ты идешь домой с желанием схватить гитару и что-то на ней играть. Ты не знаешь, что ты будешь играть, но ты хватаешь, и у тебя начинает что-то получаться свое. Вот. Ты опять же эту идею запоминаешь, записываешь, из нее потом что-то может вырасти. Бывает от каких-то просто эмоциональных переживаний, да, то есть ты хочешь, ну, у тебя какая-то там эмоция на душе родилась, там, не знаю, там, любовь к девушке, да, или там, например, не знаю, ты хотел, кого-то ненавидишь, да, и вот. И ты это передаешь как-то при помощи инструмента. Вот, из этого тоже как-то рождаются идеи.
1: Я знаю, что сегодня принес нам какую-то музыку.
2: Да.
1: Будем петь?
2: Давай.
1: Что ты нам принес? Расскажи про свою мелодию. Что будет делать Александра?
2: Давайте, у нас сегодня первый день лета. Почему бы нам спеть летнюю песню, которую так получилось, что я написал, дописал до конца уже, когда я летел из отпуска в самолете из Сочи. И песня называется «Сочи Форникейшн».

ночи, только море, солнце и лазурная волна. Пенится южная волна под песни Владимира Кузьмина.

0: Спасибо большое, Стас и Александра. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях в программе «Оригинальный мир» Станислав Грязин и группа «Рок-н-ролл Патрол». И мы только что прослушали песню, от которой, мне кажется, у всех побежала слеза, потому что все уже хотят в Сочи на пляж,
1: очень,
0: чтобы плавки,
1: очень.
0: Да, были на дне рюкзака, а вообще не те плюс 8, которые у нас за окном. Стас, у нас пришел еще один вопрос в чат. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете прислать вопросы как нашим юным журналистам, так и гостям нашего сегодняшнего эфира. Итак, вопрос. Как бы вы описали свой музыкальный стиль тем, кто с ним не знаком?
1: Знаете, я теперешний свой стиль охарактеризовал бы как такой олдскульный рок, довольно многообразный стилистически. То есть я заимствую стили рока, хард-рока, фанк-музыки, где-то регги, балладный стиль. То есть все подряд я совмещаю. Да не только рок-н-ролл, да. То есть это не что-то узкое, да. Мой стиль очень широкий. Но в основном это все такое как бы олдскульное, основанное на какой-то там классике рока.
0: Я вижу, у Кирилла есть вопрос, судя по тому, что он держит в руках микрофон.
2: Концерты вашей группы проходили ли в других городах, кроме Санкт-Петербурга?
1: Да, мы иногда ездили несколько раз в Выборг. Мне очень нравится местный клуб. Если они слушают, то им привет. Зона Байк — очень отличное место. Ездили мы еще в Кириши. Тоже хорошее, прекрасное место.
0: Да, я знаю, я там работаю.
1: Да.
0: Почему вы не выступали в Мурманске?
1: В Мурманске я выступал с другой группой. Рок-н-ролл Патрол все-таки пока еще, может быть, не звали в Мурманск. Я бы с удовольствием.
0: Я вижу, следующий вопрос есть у Вадима.
3: В каком городе была создана твоя первая песня?
1: Моя первая песня была написана в моем родном городе. Это город Ковдор. Это Мурманская область. Как раз где-то лет в 14. То есть, когда у меня появилась первая гитара, обычно люди начинают играть гаммы, какие-то учить песни, чему-то обучаться. У меня было первое желание, самое главное, это наконец-то петь свои песни. Я еще не умел толком играть, не умел сочинять, но у меня было самое мощнейшее желание петь какие-то свои песни.

0: потом я интересовался электронной музыкой. Мне нравилось drum and bass, breakbeat, jungle. Это я довольно много слушал, когда приехал из Ковдора в Петербург. Даже ходил на какие-то здесь тусовки брейкбита, джангла. Вот. Экспериментировал с написанием, с сочетанием этих стилей. То есть у меня был такой период, я играл рок и пытался вкрапить туда электронную музыку. Играл там с разными музыкантами альтернативный рок и рок-н-ролл. И, в принципе, на меня все оказывает какое-то влияние. Джаз-музыка, блюз-музыка. Я, на самом деле, меломан, люблю очень разную музыку. Вот, например, из того, что я последнее слушал, это такой довольно прикольный фанк брекестра группа. Это я когда в субботу слушал. Всем рекомендую.
1: Я вижу, что есть вопросы у Алисы.
2: А сценический образ и в реальной жизни одинаков или разный?
0: Конечно, разный. То есть нужно очень четко разделять сценический образ и реальную жизнь, да, то есть, например, на сцену я могу надеть там цилиндр, какие-то там, не знаю, кожаные штаны. Естественно, в этом я не буду ходить, как обычный нормальный человек, на работу. Это было бы глупо, да, то есть, когда ты находишься в человеческом обществе в обычном, да, то есть, ты живешь по его правилам. Когда ты артист на сцене, тебе нужно быть ярким, интересным публике. Это два разных мира.
1: Следующий вопрос у нас.
3: Ходит поверье, что лошадей содержать дешевле, чем детей. Можно то же самое сказать про рок-группу и на что в основном уходит бюджет?
0: Конечно, конечно, рок-группу содержать недешево.
1: Лошадь дешевле?
0: Все дешевле. Рок-группа это безусловно. Ну, дело в том, что группа это твое хобби, да? То есть кто-то вот там, не знаю, у кого-то хобби лошадь, он тратит все деньги на лошадь, у кого-то хобби мотоцикл, он все деньги тратит на мотоцикл, на расходку, на ремонт мотоцикла. У меня это музыка. Я покупаю музыкальные инструменты, арендую репетиционную базу, покупаю какое-то оборудование. Это, да, действительно, это стоит недешево, но это приносит мне радость.
2: Благодаря вашему увлечению вы познакомились с людьми с похожим родом деятельности.
0: Да, мне очень нравится находиться в этой сфере. В этой теме очень много людей интересных, креативных, творческих. Какие-то из них очень-очень интересные. Какие-то меня вдохновляют, какие-то злят. Но это... определенные эмоции, это какой-то интересный опыт.
1: Тогда вопрос встречный. А потерял ли ты кого-то из круга знакомых, когда ушел в музыку? Вот
0: нет.
1: Есть ли те, кто прям не принял эту историю, сказал, что слушай, Стас, чего вообще за детский сад, с гитарой мальчики в 15 лет в подъездах сидят, ты взрослый мужик, займись нормальным делом.
0: Нет, таких не было, потому что изначально все мои знакомства, они так или иначе были связаны с музыкой, либо я сразу транслировал, кто я, свои интересы, свои увлечения, и либо ты сразу меня принимаешь таким, какой я есть, либо у нас просто не складывается общение.
2: Какое самое главное знакомство было у вас?
0: Самое главное? Да вот сегодня, например, сегодня прекрасное знакомство у нас с юными журналистами. Подрастающее поколение – это самое главное, что у нас есть в жизни.
4: Какой день был самый запоминающий?
0: Что запоминающийся?
4: Какой день был самый запомнившийся?
0: Самый запомнившийся день? По эмоциональному заряду, конечно, наверное, какие-то крупные опен-эйры, в которых я принимал участие, ну, наверное, на Дворцовой площади, когда мы выступали после каких-то звезд перед большой аудиторией. Трудно очень описать эти эмоции внутренние, которые у тебя есть. Это какое-то безумное переполнение энергии каким-то

0: адреналином. Не знаю, для... Я не прыгал с парашютом, но, наверное, это примерно то же самое, как прыгнуть с парашютом. Это какая-то невообразимая такая энергия внутри.
1: Я помню, когда-то очень-очень давно я была на каком-то тоже опен-эйре, на Дворцовой, и тогда Илья Чёрцали из группы «Пилот» сказал, что это его первый выход на Дворцовую площадь, но это было прямо очень давно, и он сказал: я стою здесь на Дворцовой, мне очень хочется сказать: мама, посмотри, я на Дворцовой, я этого достиг. Когда ты был на Дворцовой, какие были вот желания сказать, не знаю, маме, папе, подружке, которую бросила в третьем классе, я не знаю, там что-нибудь такое?
0: Нет, у меня не было желания кому-то рассказать, там, какой-то подружке, какому-то там человеку, которому мне хотелось что-то доказать. Мне никому не хочется ничего доказывать. Я вышел в составе группы 148 Band, я был в качестве басиста. Я очень сильно волновался, прям очень безумно волновался. В то же время у меня... тряслись руки, ноги от переполнявшей меня какой-то энергии. Это что-то было безумное. Я пытался сконцентрироваться на том, чтобы не забыть свои партии, сыграть четко, хорошо, не подвести группу.
1: Круто на Дворцовой?
0: Очень.
1: Так, ребят, следующий вопрос.
2: Еще один вопрос от меня. Ты всегда берешь в поездку, например, в другую страну или в другой город гитару?
0: Отличный вопрос. С гитарой очень сложно путешествовать, потому что она большая, неудобная. В ручную кладь она не помещается. В самолете ее страшно вести, потому что ее разобьют в багаже. Недавно я себе купил тревел-гитару электро. Она выглядит как гриф от гитары. Такая плоская палка со струнами. Я уже брал в наше зимнее путешествие на поезде, бренчал в вагоне, бренчал
1: народу
0: там все дома.
1: Старушкам.
0: Да. То есть есть решение для того, чтобы брать с собой гитару. Вот я его недавно нашел.
3: Как вы считаете, бас слышно и слышно ли в ваших песнях?
0: Я только недавно узнал, что, оказывается, многие не слышат бас в музыке. Поскольку я играл часто в разных группах на басу, для меня это было откровением и непониманием, как так ты играешь, стараешься, выжимаешь все из себя, а люди не понимают, что ты там что-то играешь. Я говорю: ну вот хорошо, вот я сейчас перестану играть, и ты сразу почувствуешь.
1: Я вспомнила, как мы ходили с тобой, с Сашей, в клуб «Гараж», и я увидела у барабанщика такую классную педальку, и говорю: Саша, зачем она нажимает, помнишь, на эту педальку? А ты говоришь: люди басы не слышат.
0: Да, бас, даже если ты не слышишь, ты его чувствуешь. То есть весь этот крач, грув, он идет от баса с барабанами. То есть, когда тебе хочется танцевать, когда у тебя руки, ноги идут в пляс, это как раз это воздействие баса. Ну,
1: серьезно?
0: Да.
1: То есть, это не все то, что люди выпили до входа на концерт, это воздействие баса.
0: Вот. Ну, например, когда ты приходишь на какую-то дискотеку, вот, и... когда ты слышишь вот это вот такое там пронизывающее такой бас, вот, это тебя раскачивает этот бас, и ты его чувствуешь просто кожей, там, телом.
1: Помнишь, когда мы учили в школе, была эта бочка башка в басе, целый колбасер по пояс голый.
0: Да, да.
1: Следующий вопрос.
4: Кто ваш самый главный конкурент в плане музыки, и есть ли он у вас вообще?
0: У меня нет, в принципе, конкурентов в музыке. Я не воспринимаю другие группы в качестве конкурентов. Есть некие группы, которые я любил, которые я люблю. Вот. Они как бы мировые звезды. На них можно ориентироваться. Ни в коем случае я не такого масштаба, чтобы быть кому-то конкурентом. А из музыкальной среды Петербурга, ну, группы все такие разные, все такие, не знаю, какие-то более интересные, какие-то менее интересные, но у нас нету именно такой конкуренции.
1: Как ты считаешь, вообще, в принципе, сегодняшний рок-клуб питерский, мы не говорим про тех, кто прям уже там, как сказать, зубры, да, нашего питерского рок-клуба, а про рок-группы, которые вот примерно одновременно с вами созданы и развиваются. Вы можете представить себе ситуацию, чтобы вы собрались все вместе, сыграли какой-то один общий концерт, или все-таки у вас супер разные целевые аудитории и невозможно какое-то кровосмешение?
0: Один совместный общий концерт возможен, но дело в том, что сейчас сцена, она достаточно разобщена. То есть, если мы берем какой-то ленинградский клуб 80-х годов, было некое централизованное управление, какое-то сообщество, они совместно творили какие-то мероприятия, концерты. Сейчас каждый сам за себя в основном. Вот. Есть некие организаторы, которые... там собирают группы на 2, на 3, ну, делают какие-то мини-фесты или там более крупные фесты, но как такого именно нету такого союза, содружества, прям вот рок-клуба, как какой был в 80-е годы.
1: Это хорошо или плохо для развития группы?
0: Это может быть и хорошо, и плохо. Ну, не знаю, это просто такое время. Сейчас каждый сам за себя выживает как может. Как правило, просто все работают где-то и занимаются этим для удовольствия.
1: Ну, Цой вам в кочегарке работал?
0: Цой, да, в кочегарке работал. И, но, понимаешь, он попал в ту струю в то время. Это было окно возможностей. Он оказался в нужном месте в нужное время, и он попал туда.
1: Вопросы из зала. Алиса, Саша.
4: Какие планы у группы Rock'n'Roll Patrol на будущее? Новые альбомы, может быть, туры или коллаборации с другими музыкантами?
0: Все это возможно. У нас нет каких-то жестких дедлайнов. У меня пишется большое количество песен. Все мы их даже не успеваем обработать, отрепетировать. И они потихоньку идут в стол. Ну, в общем, мы репетируем, иногда выступаем, иногда что-то записываем, и это в таком вот, грубо говоря, в течении, грубо говоря, мы идем, плывем сейчас по течению.
1: Сколько человек в группе сейчас?
0: В данный момент в группе 5 человек.
1: Кто это? Ну, в плане по музыкальным инструментам.
0: Это вторая гитара, это Сергей Хомяков. Это бас-гитарист Артем Васильев, это барабанщик Андрей Шемякин, это бэк-вокал Шейкер, и самый главный у нас, естественно, человек Александра, ну и я.
4: А сколько было изначально людей в группе?
0: У нас состав менялся, люди приходили, уходили. Был у нас как-то клавишник, как-то выступали мы втроем. Ну, у нас, скажем так, состав изменяемый, да, то есть у всех людей свои планы, свои жизненные ситуации. У кого-то родился ребенок, он ушел из группы, говорит, я просто не тяну. У кого-то там конфликт с женой, она ему говорит, ну, как бы, либо я, либо группа, он тоже уходит, ну... Кто-то приходит на замену, кто-то уходит. Ну, то есть, в данный момент нас 5. Я не знаю, что будет завтра. Может быть, кто-то придет, кто-то уйдет.
3: По кому из групп ваших составов вы скучаете?
0: Например, я был на одной волне с гитаристом Сашей Большаковым. Как раз он ушел, потому что у него родился ребенок. Он тоже... как бы был на той же музыкальной волне, на классике рока, и мы с ним прекрасно взаимодействовали. Конечно, жаль было, что он ушел.
1: Могли бы перейти на колыбельную, он бы остался.
0: Кстати, может быть, это неплохая идея, потому что все, что связано с детьми, пользуется популярностью и монетизируется.
1: Не, ну у нас в целом, кроме колыбельных хиппи, нету колыбельных, ты понимаешь, в рок-клубе. И колыбельные хиппи тоже так себе песенка-то на то, чтобы ребенка уложить там про димедрол, рок-н-ролл и все прочее. Кирилл?
4: Почему вы решили стать солистом рок-н-ролла, а не солистом другого стиля музыки?
0: Может быть, просто я постарел. Раньше я был металлистом, мне хотелось играть что-то экстремальное. Со временем мне захотелось более мелодичной музыки.
1: Дорогие друзья, в эфире «Оригинал Нового мира», 2037 год, Станислав Грязев и поп-группа. Как ты называешь свою
0: поп-группу? В коллаборации с Филиппом Киркоровым.
1: По мотивам Филиппа Киркорова.
0: Филипп Киркоров к этому времени будет уже наполовину робот.
1: Но все еще такой же яркий и пестрый.
0: Да. Ему голову пересадят на какую-то железную станину.
2: Мам, почему 2030, если сейчас 2026?
1: А мы быстро перенеслись в будущее для того, чтобы узнать, как Станислав Грязин будет играть в поп-группе.
0: Мы как раз недавно обсуждали фильм «Голова профессора Доули». Я уже реально себе представил Филиппа Киркорова в образе этой головы профессора Доуля.
1: А мы как раз были вчера в музее... Господи, истории государства российского, и там, знаешь, этот, голова обезьяны и рядом голова Дарвина.
0: Вот, и третья должна появиться Киркорова.
1: Так, вопрос.
4: Сколько вам было лет, когда вы основали свою группу?
0: Лет, наверное, 14-15. Тогда, как раз когда я пошел заниматься на гитару, у нас было целое сообщество пацанов, подростков, которые фанатели от рок-музыки, от металла. Всем нам хотелось играть на инструментах, играть как наши кумиры, звезды, на которых мы равнялись. И мы с друзьями сколотили какую-то там группу, не умея совершенно играть. Мы хотели играть там экстремальный трэш-метал, но поскольку играть не умели, получалось у нас как такой лютейший панк-рок. Вот. Но нам в любом случае нравилось то, что мы делали, несмотря на то, что получалось.
1: Саша?
4: Думали ли вы по поводу того, чтобы закрыть группу и уйти?
1: Работать в пятерочку.
0: В какой-то момент у меня действительно был такой период, когда я завязывал с музыкой, это было где-то лет на 5. Привело это к тому, что я просто впал в жестокую депрессию. Я понял, что без музыки мне вообще никак нельзя жить. Это моя отдушина, это мое средство выпустить какие-то свои мысли, эмоции. Вот. И в конце концов я пришел к тому, что я опять занялся музыкой, просто я не могу не играть.
1: Алиса?
2: А кто ваши родители? Ты тоже вопрос ставила.
0: Кто мои родители? Ну, у меня родители простые, рабочие из города Ковдор. Они никак не были связаны с музыкой. Ну, отец просто любил слушать Beatles, Rolling Stones. У него были пластинки, которые мы с моим старшим братом нашли, слушали. И так пристрастились к музыке, к рок-музыке.
2: Когда ты познакомился с...
0: Регина, когда же мы с тобой познакомились? Года два, наверное, назад, да? Или
1: нет,
0: три?
1: Наверное, на первом дне рождения совместном. Это, да, получается, ровно 3 года назад.
0: 3 года назад.
1: Вот. Нам пишут наши постоянные радиослушатели со Средиземного... побережье Средиземного моря, передают, что молодцы молодые журналисты, всем огромный привет, и отдельный привет Вадиму, который молодец, задает большие, классные жизненные вопросы. Стас, споем что-нибудь?
0: Да, давай.
1: Что будем петь?
0: Так, а что бы нам спеть? Сочи был у нас...
1: Анонс песни будет?
0: Песня называется «Новый день». Как-то, вот, Регина, ты в свое время рассказывала о тяжелом периоде в своей жизни, и у меня был тяжелый период в моей жизни.
1: Ты для меня написал песню?
0: И у каждого из нас был тяжелый период в нашей жизни. Но это не повод отчаиваться, это повод перевернуть страницу и начать все с нуля. И следующая песня называется «Новый день».

0: Вот такая вот песенка.
1: Слушай, по-моему, очень классная, очень позитивная. Особенно в первый день лета, мне кажется, она просто вообще супер заходит. Скажи, пожалуйста, когда вы готовите программу своих концертов и выступлений, она зависит от времени года и твоего настроения? Или вот есть топовые песни, вы их поете, и какое бы ни было настроение, их надо спеть?
0: Да, мы готовим программу под задачи. То есть у меня написано много песен в разных, скажем, в разном настроении, в разных немножко жанрах. И мы смотрим под мероприятие. Если это какое-то камерное мероприятие, где нужно что-то нешумное сыграть, мы подбираем такой набор песен более спокойных, медленных, может быть, там какие-то блюзы, баллады.
1: Вот. И мы снова вспомнили про музыку в лифте.
0: Ну да. Вот. Если это какая-то шумная рок-вечеринка, где нужно громко, задорно играть, чтобы все плясали, танцевали, это другой набор песен с громкими барабанами, так, чтобы всем сносило голову.
2: Какая самая популярная песня у вас в группе?
0: У всех немножко по-разному, но мы как-то так сошлись, что большинству нравится песня «Дирижабль», наверное. Это такой фанк-рок. И музыкантам интересно играть, и вроде как публика неплохо понимает.
1: Она, видимо, будет следующая в нашем эфире.
0: Нет, сегодня я ее не играю. Она у нас хороша в электрическом варианте. То есть не все песни хорошо играть под акустику. Есть нюансы, да, то есть то, как это звучит с барабанами, с бас-гитарой, насколько тебе нужно петь куплеты, припевы.
3: У вас, как у группы, были неудачные песни?
0: Да, были неудачные песни, были недоделанные песни, то есть, например, какая-то песня, которая мне не до конца нравится. Мы вроде ее начали делать, но в ней не хватает какого-то драйва, я ее откладываю. Бывает так, что нужно, чтобы она просто отлежалась. Пришли какие-то новые идеи, вот, и с новыми идеями она, возможно, будет звучать гораздо круче.
1: А была какая-то мысль какую-то из своих песен отдать какой-то более популярной группе, которая, не знаю, ну то, чтобы ты там прозвучал по всей стране, как сказать, автор песен?
0: Специально как автор песен для других групп мне как-то неинтересно. Мне интересно делиться самому своими эмоциями. То есть мои песни для меня, они как некий... Это как дети, да, то есть это мои какие-то эмоции, переживания, это что-то для меня близкое, вот, и мне хочется самому этим делиться. Но это не значит, что я не писал песен под какие-то задачи, да, например, я сотрудничаю с одним режиссером, и ей для фильма нужны были какие-то под сцены песни. И я писал именно для фильма под конкретные сцены песни.
1: То есть твои перемотка твоей песни где-то есть как саундтреки фильмов?
0: Да, фильм еще до конца не вышел, но есть уже есть короткометражная версия фильма, и там есть мои песни.
1: А почему мы этого еще не видели?
0: Это можно видеть по большому знакомству.
1: Это, мне кажется, явные проблемы твоих пиар-специалистов.
0: Да.
1: У нас здесь есть Александра, она сидит на диване, она очень классный пиар-специалист. И как раз сегодня говорила о том, что она готова писать пресс-релизы. Пожалуйста, вот, угощайся.
0: Из последних вот работ как раз к этому фильму я сотрудничал с певцом академического направления. Он в молодежной, как скажем, части Маринки поет таким оперным голосом. И вот я его задействовал для того, чтобы он пел там такую арию.
1: Слушай, снова обращайтесь по поводу пиара. Мне кажется, такие вещи надо пиарить. Итак, я видела, что есть вопрос.
4: Какие песни ты выступал на концертах?
1: Чаще всего, наверное.
4: Чаще всего.
0: Ну, есть песни, которые чаще мы играем, они, скажем так, более универсальные. То есть они подходят и под медленные такие, то есть, скажем, камерные концерты и подгромкие концерты, в основном какие-то блюзы. То есть, например, песня «Живой», наверное, у нас звучала чаще остальных.
2: Через что вам пришлось пройти, когда вы начинали основывать группу? Если вам пришлось, конечно же, пройти через это, то тогда через что?
0: Хороший вопрос. Когда ты собираешь группу, это коллектив, да, то есть у каждого свои проблемы, какие-то свои цели, свои задачи. Кто-то приходит просто, не знаю, потусоваться, кто-то хочет реализоваться как музыкант. И вот тебе нужно вот эту всю массу разрозненную каким-то образом собрать, сплотить. Вам вместе нужно разучить песни, с ними выступить, попытаться это удержать, но на самом деле это очень трудный процесс. Бывают какие-то конфликтные ситуации, бывают, ну, как я говорил, что кому-то там, например, жена запретила, да, там, ходить на концерты, на репетиции, вот. И, например, вот этот человек, вот, которому жена запретила ходить на концерты, ушел, например, перед самым концертом, когда вот у нас должен был быть концерт. И что делать? Ну, пришлось вступать без него. Где-то, ну, это, с этим связаны какие-то проблемы. Это, ну, скажем так, это подстава в какой-то
1: это
0: степени.
1: Это подстава.
0: Это подстава, да. Но переживаешь это, злишься, идешь дальше.
1: Слушай, мы когда готовили с ребятами вопросы к эфиру, у нас возник спор на занятии. Может ли лидером музыкального коллектива быть не солист?
0: Полно таких случаев.
1: За счет чего тогда он удерживает? Ну, то есть мы же говорим про то, что мы любим некий голос и некий образ. И в целом, кроме, наверное, Иванушек Интернешнл, которые заменили одного из трех солистов на другого, вот, и, сохранив двух других Рыжего, вряд ли, если бы из Иванушек Интернешнл убрали Рыжего, они бы остались теми же, как бы, Иванушками.
0: Ну, у Иванушек другая ситуация. У них есть продюсер, и ему он может вообще заменить всех полностью солистов.
1: Но все равно без Рыжего будет не то.
0: Вот, ну, он найдет другого Рыжего. Это, в принципе, такая, может быть, ну, такой специфический пример. Вообще, в рок-группах часто бывают музыканты. Это достаточно частая практика, когда это не солист, лидер группы. Это самый, скажем, замотивированный человек, которому больше всех надо. Потому что солист часто бывает такой ветреный человек. Он может там где-то запить, уйти в загул, в какой-то момент передумать и скажет: вот я теперь не хочу с вами играть, я хочу теперь сольно выступать.
1: Вот поэтому мне кажется, что и очень сложно удержать в этот момент.
0: Да, бывают такие солисты, которые являются лицом группы. Заменить таких крайне тяжело. Но прецеденты такие были, когда и таких ярких вокалистов тоже меняли, и группа сохраняла свою жизнь.
1: А студию, например?
0: Вот как пример, да.
1: Вопросы?
3: Почему так много музыкантов, включая вас, идут по пути создания группы, а не присоединения уже к существующим?
0: Это очень хороший вопрос. Это какие-то внутренние амбиции, да, которые ты пытаешься реализовать. Я вот, например, и присоединялся к другим группам в качестве музыканта, и свою создавал. Играть в своей группе, ну, когда играю в своей группе, создаю ее, я реализую свои творческие амбиции. Я пою свои песни. Когда ты присоединяешься к другой группе, уровень ответственности гораздо меньше. Ты участвуешь как некая единица, да, там, грубо говоря, как музыкант. Ты отвечаешь только за свою партию. Вот я там играл в качестве гитариста или в качестве басиста. Твоя задача, ну, придумать красиво твою партию и четко ее играть. Когда ты лидер группы, на тебе вешается еще удержание всего коллектива, написание песен, продвижение. То есть все-все-все висит на тебе. Но ты этим занимаешься, потому что ты хочешь донести свое творчество.
1: Когда мы говорим с предпринимателями, очень часто у меня здесь в студии сидят предприниматели, ты знаешь, на этом месте, и ну, практически каждый из них говорит, что если вы хотите открыть какое-то новое направление деятельности, идите поработайте в найм в это направление, в крупную компанию, посмотрите, как это изнутри. Было ли желание поработать с какой-то прям супер популярной группой в России, чтобы посмотреть механику, покататься по городам, вот, посмотреть, что это такое жизнь в командировках и бесконечных разъездах и выступлений в городе, которого нет на карте, а потом наоборот в Москве и потом снова в городе, которого нет на карте?
0: Самое интересное, что не было такого стремления, да, то есть я никогда не стремился в какую-то супергруппу, да, то есть я присоединялся к группам, вот, чтобы просто поиграть как-то для удовольствия, какие-то концерты там в Петербурге, иногда куда-то съездить. А так, чтобы целенаправленно, например, в какую-нибудь группу Алиса или там группу Ария там присоединиться, подготовиться.
1: Я вообще про Ленинград подумала.
0: Вот. Не знаю, у меня никогда не было такого желания вот, положить все силы, чтобы присоединиться к каким-то звездам. Опять же, если присоединяться, то, наверное, к каким-то самым успешным группам, да, чтобы это было не зря, да, чтобы это не были бомж-туры. У меня вот на работе полно ребят, которые как раз ездили в эти бомж-туры, когда ты поездил по всем городам, несколько месяцев приехал грязный и вонючий, вот, и еще с долгом несколько сот тысяч, ну, просто это был рок-н-ролл.
2: На какого солиста или на какую группу вы равняетесь?
0: Сейчас я ни на кого не равняюсь, но с детства мне нравились ряд вокалистов, которые, наверное, они повлияли или задали какую-то для меня планку. Например, я очень люблю вокалиста Криса Корнелла, он и с сольными проектами выступал, и с группой Soundgarden, и с группой Audioslave. Мне нравился вокалист группы Skid Row. Ну, и, на самом деле много таких вокалистов, очень интересных рок-вокалистов, которых я очень любил, на которых я равнялся в детстве. Сейчас у меня нету таких людей, на которых мне бы хотелось равняться, ну, прям как кумиров, да. Сейчас я пытаюсь сделать то, что у меня получается.
1: Как ты считаешь, детям рок-музыкантов легче стать рок-музыкантами или нет?
0: Скорее всего, им не захочется становиться рок-музыкантами. Это, знаете, часто так бывает, что дети рок-музыкантов вообще ненавидят музыку и идут куда угодно, только не в музыку.
1: Это в морг, где тихо, да?
0: В морг, где тихо, да куда угодно. Потому что, знаешь ли, рок-музыканты — это вообще такие ребята не подарок. Это очень тяжелые в личной жизни люди.
1: Не подарок, Станислав Грязин. Что ты нам споешь?
0: Я спою песенку «Катится как камень».
1: Подождите, пожалуйста, мне надо подготовиться. Вы готовы?

0: Это прям тоже очень позитивненько. Сейчас мы сделаем этот момент. Так, до музыкальной паузы у нас был вопрос у Вадима. Вадим, пожалуйста.
1: У меня два вопроса. Первый вопрос. Когда ты получил гитару, ты пошел в музыкальную школу или ты сам тренировался?
2: В музыкальную школу я не ходил, но я пошел в гитарный кружок. Вот, это немножко не то, там было больше практики. У меня был преподаватель Анатолий Павлович Серцев. Огромное ему спасибо за то, что он привил мне любовь к музыке. Это было самое главное. Потому что очень многие, кто идут в музыкальную школу, из-за того, что им приходится зубрить уроки, зубрить эти сольфеджио, они потом ненавидят музыку и никогда больше не садятся за музыкальный инструмент, когда заканчивают эту музыкальную школу. В моем случае я, может быть, не стал там великим музыкантом технически, да, но зато я сохранил любовь к музыке, и она со мной осталась вот до сих пор.
0: Слушай, а вот за почти 30 лет прошло с тех пор, как ты начал заниматься. А за эти 30 лет были ситуации, когда тебе реально не хватало нотной грамоты, сольфеджио, ну, то есть именно вот классической музыкальной школы в ее понимании?
2: Да. То есть, когда ты начинаешь заниматься какой-то коммерческой музыкой, да, например, вот написанием музыки к фильму или к рекламе, поступают запросы, например, нам нужна музыка там в классическом стиле.
0: У меня обожаю такие технические задания.
2: Вот, в классическом стиле, вот типа того-то же, того-то не знаю чего.
0: Я вам сейчас напою.
2: Вот, да. У меня был, например, там опыт взаимодействия с фортепиано, у меня есть MIDI-клавиатура, но я не пианист, да. И вот тебе нужно срочно в очень сжатые сроки написать там фортепианную музыку. И это как...
0: И рождается песня для рок-гитары, как я играл на фортепиано, не умею, да?
2: Да, но на самом деле, вот ты шутишь, а так и происходит. То есть, когда я работаю над какой-то музыкой для там рекламы, ты, например, прилагаешь один, второй, третий вариант на какую-то сцену, да, и, например, там режиссер говорит, это подходит, это не подходит, здесь надо изменить. И в процессе того, как ты пишешь те варианты, у тебя рождаются 2-3 песни, вот, которые ты потом можешь использовать для своей группы. Поэтому я очень люблю такую работу, написание музыки к рекламе, к фильмам, потому что это запускает и какие-то мои внутренние творческие процессы, это выводит меня из каких-то рамок, позволяет открыть что-то в себе неизведанное, да, например, столкнуться с таким стилем, которым ты вообще никогда не занимался, изучить его, что-то сочинить в нем.
0: Ты бы хотел попробовать написать гимн?
2: Гимн, как вариант, да. Но таких задач пока еще никто не ставил. Может быть, ты будешь первый.
0: Надо просто поискать город, у которого еще нет гимна. Кириш, у Кириша есть гимн?
2: Мне кажется, у каждого города сейчас есть гимн.
0: Нет, не у каждого. Точно не у каждого.
2: Если у Кириша нет гимна, то я готов.
0: Сейчас, пока Вадим задает вопрос, я загуглю.
1: Второй вопрос. Когда ты получил свою гитару, какие у тебя чувства были, когда у тебя получались ритмы?
2: Когда у меня, в принципе, получалась какая-то песня удачная?
1: Да.
2: Это большая радость. То есть иногда ты бьешься над какой-то песней, у тебя есть какой-то внутренний творческий зуд, тебе хочется, чтобы она получилась в таком-то стиле, но она не получается. Вот, и ты раздражаешься. А потом ты над ней помучился, и она получилась. И ты чувствуешь такую радость создания чего-то классного.
0: Ну смотри, судя по картинке, гимн есть только у половины городов. Быть
2: может, я буду обеспечен творческой работой на ближайшие перспективы.
0: 200 лет.
3: Сколько лет уже существует ваша группа?
2: Название Rock'n'Roll Patrol появилось в 22-м году. Наверное, можно сказать, что вот с 22-го года идет, так сказать, отсчет.
3: Расскажите о процессе написания песни. С чего все начинается? С текста, мелодии или гитарного рифа?
2: Как раз из всего перечисленного. Подход к написанию музыки, он будет, бывает разный. Некоторые подходят, начиная со стихов. Есть даже определенные стили, где во главу угла ставятся стихи. Ну, например, там бардовская музыка. Там пишутся вначале красивые стихи, потом что-то там околомузыкальное наигрывается, и так получается вот такая музыка. Бывает наоборот, у тебя рождается мелодия, и ты пытаешься под эту мелодию придумать стихи, а они не укладываются в ритмику этой мелодии. Приходится подгонять, и сохранить еще нужно какой-то смысл в этих стихах, чтобы они и ритмически укладывались, и смысл был у этих стихов. Это тоже своя сложность.
4: Для вас, как для группы, какие самые интересные условия для выступления?
2: Самые интересные условия для выступления? Ну, мы, группа, в общем, не сильно требовательная. Если нас зовут, если нам готовы предоставить гримерку, оборудование, то мы готовы. Зрители, конечно, но кто выступает без зрителей?
0: Алиса?
1: А долго вы шли музыке?
2: Вообще недолго. То есть мне просто хотелось писать музыку, и как только у меня появилась гитара, я, не умея писать, стал что-то пытаться придумать.
0: У меня есть вопрос, который я задаю всегда всем своим гостям ближе к концу эфира. Это амбиции. Какая самая яркая амбиция есть, к чему хочется прийти? На Дворцовой ты уже выступал.
2: Нет, конечно, хочется, чтобы мои песни были услышаны, да? То есть сейчас мы находимся на таком этапе, когда, с одной стороны, доступ к музыке есть у каждого, но в то же время сейчас такие тонны, килотонны просто всякой информации, и музыкальной, и околомузыкальной, что ты зачастую не можешь даже найти музыку, да, то есть часто какая-то хорошая, интересная музыка до тебя просто не дает, потому что ты ее до нее никогда не дойдешь, не услышишь.
0: Потому что нет нормального пиара.
2: Нет пиара. Ребята, если у вас есть классные пиарщики,
0: вон сидит, смотри,
2: то группе Rock'n'Roll Patrol нужен пиарщик. Давайте работать, давайте сотрудничать, потому что я умею писать песни, но я совершенно бездарный пиарщик. Я не умею ничего с этим делать.
0: Вот там, смотри, девушка 73 на диване сидит. Так, ребят, давайте по завершающему вопросу и будем плавно подходить к концу эфира.
5: Что самое интересное происходило на концертах вот из запоминающихся?
0: Раскрою вопрос. Когда писали вопросы на уроке, обсуждали летающие все помидоры, там все же с этим связано.
2: В общем, были такие идеи у некоторых моих знакомых купить, например, лифчик большого размера и кинуть в меня.
0: Почему большого?
2: Ну, для того, чтобы это было эпично. Вот. Но, к сожалению, в последний момент ребята испугались, не кинули лифчик.
0: А, трусы какие.
3: Как вы думаете, какое самое главное качество должен иметь музыкант или солист в первую очередь?
2: Просто любить музыку.
4: Хотите ли вы уйти в попсу или джаз?
0: Мы же выяснили через 10 лет совместно с Филиппом Киркоровым.
2: Как только я постарею, мне будет лет 70.
1: Ты бы хотел, чтобы твою песню используют в какой-то фильме или ее уже использовали?
2: Уже используют. Песню, которую мы, например, исполняем на концертах, White Rabbit, она как раз одна из главных песен в фильме «Вторая сестра». Вот сейчас вот как раз доступна короткометражка, но полную версию мы тоже все ждем. Есть еще ряд песен, которые готовы, но мы пока еще их не исполняем.
1: А как, А какая она, эта песня? О чем?
2: В фильме был персонаж белый кролик, над которым производили разные эксперименты. У него была трагическая судьба, и он погиб. Вот. И песня об этой его тяжелой судьбе, о внутренних переживаниях, боли. Так называется White Rat, белый кролик, да, это песня трагическая.
1: А, так вот почему ее использовали.
2: Да. И вот персонаж этого фильма, он на протяжении фильма страдает и погибает.
0: Кирилл, у тебя был уже завершающий вопрос?
3: Да, уже был.
0: Вот давайте тогда Вадиму и будем переходить к завершающей песне.
1: Ты хотел бы выступать в каком-то фильме, чтобы использовать твою песню?
2: Ну, вот часть песен, я уже отвечал чуть ранее, используется, но, безусловно, мне очень хочется и продолжать эту деятельность. Есть вот социальные ролики, для которых я писал фортепианную музыку, они доступны для просмотра. Многие говорят, что довольно трогательно, аж даже слезы у кого-то идут. Ролик был посвящен, например, блокаде Ленинграда. Это тоже достаточно...
0: Опять же, почему никто его не видел?
2: Это трудная такая история, душещипательная, и мне очень интересно. Мне нравится участвовать в таких интересных проектах, которые несут какой-то смысл.
0: Смотри, я так понимаю, что вопрос Вадима заключался в том, что не только писать песни для каких-то фильмов или проектов, но еще и исполнять их в кадре.
2: Я бы с удовольствием, если бы меня позвали, да, то есть... В данный момент, наверное, просто не было такой ситуации. А так, я помню вот эти фильмы 80-х, «Ас», там, «Игла», где снимались Цой, с участием Кинчева фильмы. Это, конечно, очень заманчиво, это очень интересно. Если бы меня позвали, я бы с радостью вписался бы в такой проект.
0: Если говорить о детских мечтах, мы уже так плавно переходим к завершению. О чем ты мечтал? О радио, газетах, телевидении? Где ты хотел звездиться?
2: В детстве, безусловно, мечтал о стадионах, о вот этих вот опен-эйрах.
0: О орущих красотках?
2: О огромной публике. Да, то есть я действительно мечтал об этом. То есть мне это было интересно. Мне уже сейчас 45, и ничего не изменилось.
0: Если вот сегодня у нас все-таки день защиты детей, что бы ты пожелал современным молодежи и подросткам, кто мечтает о стадионах, публике, гитаре?
2: Может быть, это прозвучит банально, но просто быть собой, заниматься тем, что нравится. То есть, если... ты не можешь жить без музыки, то не бросай ее. Занимайся в том виде, в котором ты можешь. Хоть дома на гитаре, хоть на пианино дома, хоть найди себе там компаньона, с кем вы можете устраивать квартирники. Просто если ты не можешь без этого, то несите это с собой, пытайтесь как-то транслировать.
0: У нас есть завершающий вопрос, да. Он несколько необычен для детского эфира, но тем не менее.
4: Под какими веществами вы пишете свои текста?
2: Не под какими. То есть исключительно чистые эмоции, незамутненные. Более того, я скажу, что если говорить о рок-музыкантах и употреблении там, всяких наркотических средств, на самом деле это очень разрушительные процессы. Очень многих... талантливых людей это погубило. То есть есть такое мнение, что какие-то песни и музыканты создали под веществами, но это не так. Просто есть талантливые люди, которые в любом случае создают талантливую музыку. Вот. И она не зависит от каких-то веществ. Просто люди убивают таким образом себя и свой талант и заканчивают свою жизнь раньше, чем могли бы, и, может быть, они написали бы еще больше классных, гениальных песен.
0: На такой позитивной ноте мы будем плавно заканчивать. Спросим еще один вопрос.
2: Да, конечно.
1: это может банальный вопрос, но сколько тебе лет, когда ты родился?
2: Мне 45 лет, я родился в 81 году в городе Ковдор, там Мурманская область. И даже я успел побыть один год пионером.
0: Вау, круто. Стас, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получился классный и очень наполненный эфир. Какой песни будем завершать?
2: У нас недавно был день рождения нашего любимого города Петербург. Вот, и хотелось бы следующую песню посвятить нашему любимому городу.

0: Спасибо большое, Стас. И я напоминаю, что сегодня в прямом эфире Радио Шок был Станислав Грязин и Александр Яковлева и группа Rock'n'Roll Patrol.
1: Регина, спасибо большое за эфир.
0: Тебе понравилось?
1: Мне очень понравилось. Мне очень понравились наши юные журналисты.
0: Да, ребят, спасибо большое. Вам в чате тоже пишут, что вы все большие молодцы. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И профессию журналиста вы будете рассматривать дальше. Стас, большое тебе спасибо. Саш, большое спасибо. И всем хорошего, классного лета. А я напоминаю, что каждый понедельник в 19.00 с вами все лето будет «Оригинальный мир». А у нас сейчас будет 9.00 ваша программа? А в 9.00 сегодня программы не будет, вот, но завтра в 6 вечера у нас будет большой праздничный эфир по поводу 25-летия любимого Радио Шок, так что подключайтесь, все ведущие Радио Шок будут в прямом эфире завтра, готовьте свои каверзные вопросы, попкорн и свои ушки слушать нас на макушке. Вот, всем пока-пока и с вами... Всю ночь, эту прекрасную первую летнюю ночь, будет музыка Радио Шок. Всем пока-пока!

он две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

успех приходит к нам порой всего на час.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the Radio Shock. Radioshock.ru.

0: сердце косится, черные смелые женщины.
1: Опять
0: хочется, хочется.